0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
3: Yes.

0: что? Чё дали? Или тупо молоди?
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.